0: coming. Oh, yes.
1: Suck dick.
2: Я не знаю, 5 лет ты у меня под глазами.
1: My cum.
2: Но мне так сказали.
1: Я suck dick.
2: И у меня нет...
3: 300 баксов.
2: Я дым ее сапогами.
4: Йо-йо-йо!

0: Я
1: Сактик.
2: Недоношенный.
3: Full master.
2: Войны.
1: Я Сактик.
4: Глин.
2: Залетимая.
1: Бандич.
2: Я
1: Сактик. Сактик.
2: Добытой богом.
0: Я
3: fucking slave.

0: На асфальте белом
1: семена.
0: Слово
2: Master.
0: Хватит лжи и хватит боли. Отпусти себя на
2: гей-вебсайт.
0: Я рисую белым
1: семена.
0: Все, что так давно хотела.
2: Fisting ass. $300. Anal.

0: some dick.
1: В ожидании
0: sex.
1: Идет не спеша.
0: Semen.
1: Замерзла и хочет уйти, но уже не пускает.
0: Bad cock.
1: Я стою на
0: next door.
1: Пускай.
0: Turns me on.
1: Назло ветрам.
0: Anal.
1: Я делал, словно...

0: Ой. Чтобы увидеться, может быть, у нас получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму нежно и трепетно. Мы в шаге от
1: Семен.
0: Но сделать, что нужно.

0: конца. Вместе не страшно. Услышит, что я в люблю. И лишь
1: do anal.
0: Звон уносит
1: my cum.
0: Но я
1: suck dick.
0: Один, по...

0: помогли.
1: Latex.
0: Оленьи в финале.
1: Dark Home.
0: Потерпел поражение, наделала в очень много шумихи, победа.
1: Full Master.

0: У тебя через 2 дня день рождения, мы... Вот задумались серьезно над тем, что бы тебе подарить. Может быть, я не знаю... Может быть, компьютер, может быть, не знаю. Что ты хочешь сам?
1: Billy.
2: Не, мне не нужны ни компьютеры, короче, ни...
1: Gay party sex.
0: А что ты хочешь?
2: Billy. Я хочу...
1: Finger in my...

0: blue.
1: Finger in my ass.
0: Хочу.
1: Latex.
0: Пистолет иметь.
1: Latex.
0: Пистолет.
1: Latex.
0: Пистолет.
1: Finger in my ass. Latex. Come ass.

0: Батак. Валил семен в небесах.
1: Man.
0: Страницы.
1: Website.
0: Казалось.
1: Shit.
2: The slave.
0: Приходил и.
2: Suck some dick.
1: This half.
0: Превращалось в нелепых.
1: Dungeon. Slave.
0: Прочь уходил.
1: Suction.
0: Сыпались.
2: Семен.
0: Бездарного.
1: Oui.
0: Принялись иконы на стенах.
2: Dude.
0: Тогда приходил.
1: Dark home.
2: Bar.
0: И он начинал.
2: And.
1: Oh, fuck it.
0: И через час становилось.
1: Better.
0: Спадали.
1: Oh.
0: Смягчались.
2: Leather.
0: Он больше.
2: The slave.
0: Не казался сирым. Отчетливее делался.
2: Like a finger.
0: Он шел на.
2: Party.
1: И fuck it. Coming.

0: А может, не знаю, он был аббатом, фокером, братом, но только была рядом с ним ты.
1: Dark.
0: В дни, когда гор, и в дни, когда
1: сяк.
0: И так
1: упал,
0: обитал.
1: Smart stick finger.
0: И спасал их всех.
1: Wolf.
0: Заслонял
1: Master.
0: Собою.
1: Ass.
0: Человечьего вечного.
1: Boy. Dark home. Smart.

0: И вот пробилась. Однажды не смогла согреться. Дул ветер из
1: Dungeon.
0: И белых акаций. Не смогла
1: Amazing.
0: Подняться. Сидел в постели, и его волосы
2: пели.
0: Он держал и говорил, ну что ж ты, ну что же ты,
1: милый?
0: Тихо ему отвечал. Возьми и начни все сначала. Спасибо тебе, что ты был со мной. Теперь я иное. Теперь я узнаю, о чем песни. И странные длинные тексты.

0: я не понимаю, как можно с так называемый залезть в Dungeon. Вот я алкоголик. Это нужно лечить. А как можно получать удовольствие от того, что ты... Что такое?
1: Ну, когда я делаю, я испытываю чувство облегчения. И такое ощущение, что я играю. И после того, как я опустошен, я ощущаю, что будто мне все делают. Но все равно испытываю чувство вины. И я хочу просто спрятаться от тебя.

0: comedy.
1: Я не буду тебя
2: Swallow cup
1: Снова таскать, называть
0: Full master
1: Я не буду
0: Such pack
1: Я могу
2: So hard
1: Не отдать
2: Rip skin
1: Опять твое
0: Anal

бой. Спанкинг. Я всегда буду садик. У меня так много денег, но моих лиц на месте. We want, we want.

0: Нахто.
1: Выжила та старая дверь. И побежала. Я когда-то тоже
0: Swallowed.
1: И платок. А кричали мне ништяк.
0: Как?
1: Ты платок. А кричали мне ништяк.
0: Как?

убежала. Совсем дно. А вначале мне ништяк. Убежала со всех ног, а волку кричали мне ништяк.

0: dark fantasy.
1: С какой ты любит мне вдруг вернула ту далекую
0: next door,
1: где я любил
0: some dick.
1: Жить здесь не могу.

0: был и он всегда любил. Утро крестьянам помогло. За полчаса
1: Сакшер.
0: Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул.

Anal. Dungeon Master. Прости меня. Master Dan. Люби меня, враг мой. Swallow my cum. Друг мой. You know I don't do anal. Dungeon Master. Прости меня. Master Dan. Люби меня, враг мой.

Anal. Dungeon Master. Прости меня. Master Dan. Люби меня, враг мой. Swallow my cum. Друг мой. You know I don't do anal. Dungeon Master. Прости меня. Master Dan. Люби меня, враг мой. Люби меня. Друг мой, не отрекайся от anal. Dungeon Master. Прости меня. Master Dan. Люби меня, враг мой. Swallow my cum. Друг мой. You know I don't do anal. Dungeon Master. Прости меня. Master Dan.

0: гостям, конечно, нужен.
1: Come.
0: А он прибудет завтра днем. На озлоблен мир. Прощай, мой маленький трактир.

0: Это гей веб-сайт.
1: Чувствую это.
2: Сумчен.
1: Почувствуй это.
0: Дик.
1: Твое искусство. Делать сильно мой инстинкт. Выйдем.
0: Like NASA.
1: Ведь
0: like NASA.
1: Это

0: Сакшер!
1: И просто трачу тебя, тебя, тебя, тебя. И просто трачу тебя, тебя, тебя.

0: Куда несешься ты, кто виноват и что делать?
1: Ass.
0: Ли я дрожащий, либо
1: семен
0: имею? Ищу вы
1: coming.
0: Наши мальчишки. How much is the
1: f***?
0: Чего так в России?
1: Bad talks.
0: Шумят и за что аборигены?
1: Spanking.
0: Кука, у вас продается славянский
1: come.
0: Кто мы и откуда? Откуда? Кому нужен ломтик июльского
1: anal?
0: Отчего
1: не coming.
0: Правда или действие? Где твои 17?
1: Whoa.
0: Куда уходит детство? Если
1: секс
0: на Марсе, что нам
1: swallow.
0: В Греции? Я, yeah. Что
1: dick.
0: Грядущий
1: ass.
0: Готовит? Сколько же стоит?
1: Dating.
0: С чего начинается родина? Жизнь или...
1: $100.
0: Почем?
1: Later.

0: А вы бы знали, что избытало.
1: Full master.
0: Когда за началась борьба, решили с ним прижа толпа. Додумал молодцам, что не видели глаза. И учащается путь. Возможно,
2: suck some dick.

0: Anal.
1: Разбитый.
2: Bad cock.
3: Кому больничку апельсиновую.
0: Come.
3: Кому
4: gay party.
3: Дергает мусорок. Нашли.

0: soul master.
1: Там, где всегда трутся спиной.
0: And fisting, fingering my ass.
1: Мимо плывут
2: the semen.
1: Спят подо льдом
0: fat cocks.
1: Трутся спиной
2: leather
1: man. Вертится
0: $300.
1: Вертится быстрее
2: fart dicks.
0: Fantasies.
1: Крутят они
2: some dick.

0: Take your finger.
1: Oh, yes!
2: Вслед за весенним ливнем раньше придет и для двоих счастливых много будут сверкать
3: the spanking
2: будут
0: turns me on
2: будет туман клубиться белый как
0: my come.

0: мираже.
1: Latex Club.
0: Стыжею над страною. Ветры я
1: распекаю. Bad cock.
0: И вновь продолжается
1: бой.
0: И тревожно в груди.

0: Vengeful Dungeon.
1: Billy Harrington.
2: Не жди, жизнь для
0: пустяков.
2: Не щади, нам, ребята, в этой жизни. Только
0: скейт-парк
2: по пути.

0: сказать. Слышу, кто-то входит. Дядя и два молодых ворота. Вот познакомьтесь, это не жених. Ну обложили, сволочи, я притих.
1: Я папа, дядя Лёша. Это и братья, близнецы, Паша и Лёша.

Он мне говорил, давай экспертизу установим правду. Он оглядел меня с ног до головы, вздохнул грустно, скомандовал. Последние слова, как мелькнула мысль, хуй ты бьюсь от этих.

героин. Столовой дернул папашкин из сейфа и на цыпах покинул мою любимую семейку. Оставил им на память фальшивую. С добром погрузился в машину.

0: кафе
1: Two Bad Cocks.
0: Каждый день в 20 вечера за синтезатором появляюсь я. Играю много старой советской фигни. Женщины просят про...
1: Deep, dark, fantasy.

0: finger in my ass. Finger in my ass. In my ass. Finger in my ass. In my ass. Finger in my ass.
1: Песня дерьмо, конечно, но мне нравится. Говорят, я должен прославиться.

0: побережьем взлечу.
1: In my ass.
0: Я реально поднялся, я реальный пацан.
1: Finger in my ass.
0: Слова ботала для нашего столика еще разок.
1: In my ass.
0: Давай, брат, давай, земляк, мы с тобой.
1: Finger in my ass.
0: Вот я на заказнике.
2: Fisting some ass. Way next door.
0: Доволен, выписывает.
2: $300.
0: При

0: finger in my ass.
1: Но, к сожалению, я так и остался автором одного хита. Одного, но зато такого, который знает вся наша необъятная страна. Давайте все вместе. О, пацаны, а чё вы? Да не ссы.
0: In my ass.
1: Охуенная песня.
0: In my ass.
1: АМ. А дальше как?
0: Finger in my ass.
1: Я буду вот здесь же нормальные песни. Бля, моя хуйня.
2: Повелитель гей-вебсайт. Он шаурму докрутит. Не спеша, каждый
3: coming.
2: По секрету фирменный
3: гей-секс.
4: Аноним шепчет.

это мой шин. Творю дуги, вижу в свете огней, без ума. Я танцую с ней. Детка, ахмель, сам я один свой. Будто дернул кто, сзади тунер мой. Моя камера поймала сцен, кадр не застыла, ты будто хейт.

0: идет, и это мой
1: щит.
0: Твою душу вижу в свете огней.
2: Без дыма,
0: и я танцую с тобой. Где-то отдернул, я не свой, будто дернул, кто садит дуэт мой.

0: Все с собой и обернулся сам, побежал. Кувырком в простоту перепрыгивал. Как в детской игре. Листал по...
1: Bronx.

Открыл ты грузди тромбон, мой Сэнди с тромбом. Это станет тебе гробом, если то мы громко. Я просто тут это боксов танцует, но это не боксер. Забудешь, как выглядит, но потом улетишь на небо. Я просто тут это боксов.

0: spanking.
1: Jabroni.
2: Oh yeah.
1: Consumption.
2: Gay boy.
3: Fucking semen.
4: Строю направь на мою армию.

0: приятный лук. Я открыл чик и нажав на твёрдую страну, мы отправимся же
1: в меня. Дай мне син, весь исправь ты на меня. В меня, дай мне син, ни на кого не больше.
0: А когда закончится...

тебя. Меня. Дай мне синь. Две сестры ты. Меня. Дай мне синь. Ни на кого не больше. Так мы будем каждый день друг друга направлять на синь. Нажимать. Нам не надоест это видео. Будем мы друг друга освежать. Будем мы друг друга танчим. Будем мы друг друга. Будем на скамейке, даже на. Мы на эту пейну вместе нажимать. Тих меня. Дай мне синь. Где сестра ты? Дай мне синь. Ни на кого не больше.

0: dungeon master.
1: Идет ко дну.
2: Stick your finger, that turns me on.
1: Протяни мне свою.
3: Bad cock.
0: Dungeon master.
1: Идет ко дну.
0: Dungeon master.
1: Идет ко дну.
2: Stick your finger, that turns me on.
1: Протяни мне свою.
3: Bad cock.
0: Dungeon master.

0: Subjective. Subjective.
1: Я не знаю, что будет с моей...
2: Next door.
1: Я не знаю, что будет с...
2: Event of the floor.
1: Я не

0: do it.
1: Stop shutting, Dick.
2: Я не знаю, что будет с моей...
3: Next door.
2: Я не знаю, что будет с...
3: Event of the floor.
2: Я не знаю, что будет с моими...
3: Flex.
2: Я не знаю...

0: Мне придется убить тебя, ведь только так я буду знать точно, что между
1: нами
0: уже не будет возможно. Мне придется убить тебя, ведь только так я буду знать точно, что между
1: нами
0: уже не будет возможно. Мне придется убить тебя, ведь только так я буду знать точно, что между
1: нами.

крепко. Не придется без тебя. И только так я буду знать точно, что между уже не будет возможно. Мне придется без тебя. И только так я буду знать точно, что между

0: Любила
1: спокойно, не прятался, не бред. Колесами печально в небо.
0: Calling.
1: Когда
2: семен
1: растаял и проныло.
0: Не swallow.

0: Dungeon Master. Master.
1: Swallow
2: your head.
3: Huh?
4: Bondage.
5: Рвали и кололи прямо на...
6: Bad cock.
7: Nardis.
8: Становится не будет.
9: Banking.
10: Ass.
11: Ты свой последний.
12: Fisting.
13: Дюк.
14: Уже без рук.
15: Oh, shit.
16: Быть может, откопают через...
17: 300 лет.

0: сука, вот.
1: Туда, где меня ждет
2: Пахло.
1: А за ней пустая
3: Пен. Lube it up.
1: Немного и утоплю.
3: Glove in my ass.
1: И айда. Там, где куча
3: Boy next door.
1: Где признают, если
0: Слышь.

0: finger.
1: Website
0: fantasies.
2: Будь уверен, выживу в любой АПК.
1: Next door.
0: Do anal.
2: Не ищи для твоего шума сел. Просто привыкай, малый
3: бой.
0: Thunder Nasta.
2: Первый
0: fucking coming. Move your tongue up.

0: Game Cup.
1: Fisting.
2: Бирюзовый
1: как?
2: Как
1: что stick finger.
2: Что
1: do anal.
2: Он. Младший.
0: Game Cup.
2: С улыбкой странной запросто мог стать.
1: Game Boy.
2: Экрана только две.
1: Oui, oui.
2: Упали на его.
1: Attack.

0: escape.
1: Тяжелый случай, важности.
2: Some dick.
1: Себя не мучи.
3: Ой.
1: Потанцуй, но будто бы не слышишь.
4: Бэн.
1: Ты не
4: Boy next door.
1: И слава богу.
4: 300
1: лет спустя.

0: вы все такие
1: horny.
0: Я бы отдала вам все свои
1: stick finger in ass.
2: Bondage.
1: Gay. Stick finger in ass.

0: понравилось.
1: Сак.
0: Но Эдик самый.
2: Твоему сведению, ему неведом страх, он прогулял вчера. Ведение сидит лишь на
1: Бэдкак.
2: Громче всех.
1: Сак.
2: Ходит он без
1: Бандич.
2: Пока не видит. Также наш. Ведь против он набрал вчера 8. Он только с теми дружит, кто его хуже. Из боев он берет только и хуже. Тут узнал он про турнир с призовым фондом куча. Этот даже вроде больше, чем зарабатывает. Настало время, и Серега начал. Минуло 2 недели, как не
1: стекол.
2: Он жертвует, сосредоточившись на
1: Семена.
2: Не заполняет он. Скатились, но это все херня, ему насрать на. Ведь скоро наш станет сказочно богат.

Рыжову думает, как тратить. Представляя кучу, что мечтают переспать с ним. Такие мысли сильно отвлекают от бойства. Но это ничего, ему не занимать упорство. Собой гордится он, ведь если вы не в курсе, каждый вершает в плюс. Знает, научился он, даже выяснил то, что прогуливает всех в клубе или дома. Но тут, о боже, вызвали в школу. Отец узнал про все прогулы с криком. И отобрал.

0: были мои любимые
1: performance artists.
0: Но сейчас вы оба скатились своим
1: fisting.
0: Вы опозорили всю
1: gay party.
2: Не уходи.
1: Plop for master.
2: Мы заслужили все
1: the spanking.

0: This.
1: It's a
0: long latex glove.
2: Slave.
1: He brought it.
2: What the hell?
1: He brought it. What's the значит настоящий?
2: Bomb. Slave.
0: Slave.
1: He brought it.
2: What the hell?
1: Не спросит, вот что значит настоящий верный.
0: Slave.
2: Yeah.
1: Мы.
0: Just lube it up.
1: Пип-пип.
0: Do anal sex.
1: Не разлить.
2: Hot loads.
1: Шутят

0: my ass.
1: Сможет выступить.
2: Если...
3: Gang enough.
1: Приключиться вдруг.
0: Suck some dick.
1: Кому-то в трудную минуту. Вот что значит настоящий.
3: Slave.
0: Suck some dick.
1: Кому-то в трудную минуту. Вот что значит настоящий верный.
0: Slave.
4: Spanking ass.
1: Кому-то в трудную минуту. Вот что значит настоящий.
3: Anarchy.
4: Spanking ass.
1: Кому-то в трудную минуту. Вот что значит настоящий.
3: Anarchy.
4: Thank you. God bless.
5: I've been artist long time ago. Where did you come from? Where
6: boy next door?
5: Where did you come from?
6: Van Dark Home.
5: But I've been
6: Van Dark Home.
5: I've been artist long time ago.

0: все, что было между.
1: Master, this thing ass.
0: Закрой глаза, представь, что будет нечто. Просто без одежды. Ну зачем?
1: I'm fucking coming.
0: Я люблю тебя. Ты кричишь мне.
1: Suck some dick. This thing ain't no. Dick. Hot sex. Fucking cum, fucking cum.
0: Вокруг меня я не знаю больше данных.
1: Bugs. Swallow my cum. Swallow my cum.
0: Ты кричишь мне.
1: Suck some dick. This thing ain't no.

0: Спанкинг.
1: Не надо между Anal. И адом пробежит наша жизнь. Только ты окажись мой единственный самый. Мне
0: Спанкинг.
1: Не надо. Был бы на столе, был бы на земле.

0: My ass. Смотрела в окно. С тобой все решено. Дрожали. Пишите.
1: Садик.
0: Под капом было метро.
1: My ass.

0: Нет.
1: Latest.
2: А, так, пацаны.
3: As we can.
2: Такая только у меня и у
1: Александра.
4: Мы готовы, дети!
1: Yes.

0: Витя просто
1: performance artist.
0: Просто на районе я стал
1: dungeon master.
0: Просто на районе я
1: fucking coming.
0: Просто на районе я стал
1: dungeon

0: У тебя нету
1: семен.
0: Пенис тоже.
2: Твой найдет не грустил. Значит, есть куда расти. Заданим.
3: Play with Zach, play with Zach.
1: The semen
2: Путин.
1: The semen
2: Путин.
4: Gotcha.
5: Party.
6: Gotcha.
5: Party.

0: Stop it.
1: You're making me horny.
2: Do anal. Это было... Come. Было очень сложно. Это чисто...

0: do, ain't no.
1: Не ври мне в Ниццу, наш уезжает эшелон.
0: Oh, master.
1: Строгой плохо спится и чуть качается
0: пупок. Oh,
1: в кармане
0: this thing.
1: Для Тани метну за точку, как лакир. Не в Сочи жить, а
0: fucking coming.
1: Лужить не Тимин, а Чефир.
0: Yeah.
1: Мой номер
0: is 300 bucks.
1: На пене греечки.
0: Dungeon.
1: Учил басоту.
0: Celebrate and suck yeah. Some dick.
1: Мой номер
0: is 300 bucks.
1: А я
0: sex.
1: Хочу опять. И часто снится за колючкой.
0: Yeah.
1: Мне моя мягкая
0: bad cock.
1: Кричал мне
0: sure.

0: is 300 bucks.
1: No creix qui pot cal. Ara en Cesrel hi ha anat
0: pel dungeon.
2: Celebrate and suck some dick.
0: Is 300 bucks.
1: Ay, хочу опять. И часто снится за колючкой. Мне моя мягкая
0: так. Lube it up.

0: is 300 bucks.
1: Раньше жил я на
0: Dungeon.
1: Чил посуду.
2: Celebrate and suck some dick.
0: Мой номер is 300 bucks.

0: Потрясающе. Систинг. Вижу лицо мне знакомое. Систинг.
1: Don't stick fingers. Oh shit.
2: Что же ты натворил?
1: Макфаб.
3: And fucking humming.
4: Boathouse.
5: Думаю, как найдет меня.
4: Master. Dungeon. Dungeon.
3: And fucking humming.
4: Boathouse.
5: Думаю, как найдет меня.
4: Master. Dungeon. Dungeon.
6: I'm an artist.

0: Знаешь, я за год стал в два раза
1: horny.
0: А ведь раньше приносили экстаз, как от
1: секс.
0: Но сейчас они суета новогодняя.
1: Не
0: положат подарок под елку. И под этой
1: amazing
0: мёрткой. Там внутри что-то страшное, мертвое. Больше стало за год. Но мы
1: gay.
0: Стол, и за ним не видать никого.
1: Artist.
0: Уйдет это главный урок, что я в нем осознал и извлек. Из шкафчика
1: latex
0: бельем. Кто-то, выпив на праздник, не

0: на бой спешит. Твердый как
1: башни.
2: Boy next door.
0: Эй, тот с дороги. Ты пищи. Черный. Только свистни он.
3: Лопатя.
0: Черный.
4: Ну-ка.
0: Черный. Розный. Черный.
5: Дым и
6: сам черный.
5: Дерзость. Ты

0: Там называли
1: fucking slave.
0: Я верил, что когда-нибудь вернусь. Мне часто снились старые
2: Full master.
0: И шпана. Парикмахер, дядя, подстриги под нолик. Я проездом
2: fucking coming. $300.
0: В кармане с очень сложной и запутанной судьбой. Все помнят,
2: Band.
0: И друг его Матвей. На крыше разводили А вечерами около часов гоняли по району
2: Boy next door.
0: Парикмахер, дядя, подстриги
2: Под нолик.
0: Я проездом
2: fucking coming. $300.
0: В кармане с очень сложной и запутанной судьбой. Парикмахер, дядя, подстриги Под нолик.
2: Ass.
0: Под нолик. Я проездом
2: fucking coming. $300.

0: my ass.
1: But no let go, boy. Я проездом
0: fucking coming is $300.
1: В кармане с очень сложной и запутанной судьбой.
0: Подстриги,
1: под нолик, я проездом
0: fucking coming

0: слушаю твой секс. Можно сдохнуть от тоски. У твоих труб затвердели соски. Потому что я рву на куски. Что бы ни случилось,
1: boy next door.
0: Нет, парень, тебе
2: hello,
0: не взял.
2: My name is Christian Watch. This is time I'm gonna show you.

0: ass, настоящий.
1: Gay sex.
0: Среди
1: horny ass.
0: Это я.
1: Suck some dick.
2: За... $300.
0: Казанова.
1: Oh, shit, I'm sorry.
0: Снова заводит.
2: Bad cock. Master in the
1: mouth.
2: Boy next door.
0: Я одинокий.
2: Lonely blue.
0: Казанова.
2: Dungeon.
1: Suck shit.
2: Bad cock.
1: Real man.
0: Let's
2: swallow
0: cum. Я снова и снова. Так и останусь.
2: Full master.
1: Sucked it.

0: Hashtag.
1: День и ночь, круговая страсть.
0: Play.
2: Make me come.
1: Роковая власть.
2: Turn me on.
1: Этот как? Хочу украсть Казанова. Карнавал.
2: Swallow come.
1: В этот поздний час. Настоящий.
0: Gay sex.
1: Среди.
2: Horny ass.
1: Это я.
0: Suck some dick.
2: $300.
1: Казанова. Снова заводит.
2: Bad cock.
0: Master in mouth.
2: Boy next door.
1: Because I'm
2: coming in dungeon.
0: Suction.

0: Точно так же, как и в вашем
1: Dungeon Master
0: заставляет нас строить этажи, чтоб казаться но за стенами все так же просят отчаяние в глазах скрипят. Мы выдумаем, что не я, не ты, но мы

Я знаю, что в моем Dungeon. Так много Slaves. Точно так же, как и в вашем, каждый день заставляет нас строить этажи, чтоб казаться Bosses. Но за стенами все так же Maggots. Просят Отчаяние в глазах Bondage.

0: для вас разгрузку и поговорим о веселом, о приятном.
1: Сегодня я буду учить вас как незаметно. Для того, чтобы не было звука, два момента. Попочкой прижались, вот так, чуть-чуть, нормально. Не пердануть громко, а пердануть. Что со мной происходит? Подношу свой палец и начинаю там ковыряться. Это что? Это самый... Козявочка, это мой вкусный снэк. Это не просто... Кстати, как перестать? Сразу скажу. Никак.

0: замерли и не двигаться. Все. Если это горячий, он людям. Если это холодный, раздражает. Если это горячий, он людям. Если это холодный,
1: oh, I'm fucking coming.

0: конечно, нужен.
1: Come.
0: А он прибудет завтра днем. На озлоблен мир. Прощай, мой маленький трек.

0: Помягче.
1: Рядом нужен
0: этот
1: страх.
0: Boy next door. Помягче.
1: Рядом нужен новый поэтаж.
0: Нико.
1: Лучше всех каждому.
0: Помягче.

0: fucking shit.
1: И по транс мы будем
0: fucking coming.
1: Но жизнь,
0: boy,
1: я хлебнул
0: my cum. This thing ass.
1: Вкус

0: fucking coming. Yeah!
1: Улетает.
0: So fucking deep and ass.
1: Наша семена.
0: Yeah! Turns me on.
1: Глупыми.
0: Fucking coming.
1: Yeah! Высыхают на ресницах.
0: Mike.

В среднем человек в день может до 200 тысяч. Это я сейчас, а потом ты. Ты что я? Танец. Сердце бестолково.

0: assisting
1: неуклюже
0: Dungeon Master
1: по лужам, а
0: my
1: компа
0: Dungeon
1: рекой. И неясно в этот день непогожий, почему
0: I'm so horny
1: такой. Ах, я на
0: гей-баре
1: на виду, к сожалению, только раз в году прилетит вдруг в голубом
0: latex glove
1: и бесплатно покажет с днем
0: anal,
1: поздравит и, наверное, оставит мне 500
0: horny.
1: Ах, я на
0: gay party
1: на виду, к сожалению,
0: anal.

0: ситуация, все позакрывали нахуй. Вообще пиздец. Сейчас просто едем ближе к... Тоже пиздец учился, поэтому хуй знает.
1: And just loop it up, and it's a long process.
2: 24.

Я кручу, і запавши листви, і черчу себе з вічного піска, мене маняти, поэтому і ці со мною всегда. Я ось спросил ее, будеш пить? Говорит, типа, блин, но я не спросил, что у тебя, сука, я спросил тебя, будеш пить?

0: любим.
1: Гати Мучи.
2: It's coming.
1: Гати Мучи.
3: Каждый день. Так, надо.
2: Horny.
3: Но это только из него. Мы любим свой
2: веб-сайт.
3: И жить не можем без него.
2: Come.
3: Лектор.
2: Come.
1: All the spanking. Ass.
3: Неродными.
1: Семен.
4: Band Dark Home.
3: Напиваем, подпиваем мы ему про нашу необъятную любимую.
2: YouTube.
1: Веб-сайт.
3: Которую режем мы вообще.
2: It's amazing.
1: Гати
3: Мучи. That's good.
1: Гати Мучи.
3: Мы любим
1: Гати Мучи.
3: Мы любим
1: Гати Мучи.
2: It's coming.

0: fucking penetration fucking deep.
1: Я тогда как Архимед перевернусь. На одной счастье сим беды все по-дурацким. Все, что вырастил, как тамагочи.
0: This thing ass, fuck.

Или в январе, или в феврале, или еще попозже. Лишь один вопрос, а ты дождаться сможешь, а? На самом одиноком корабле я приду к тебе с клубника в декабре. Или в январе, или в феврале, или еще попозже. Лишь один вопрос, а ты дождаться сможешь, а?

домой. Тварю духу, вижу в свете огней. Без ума я танцую с ней. Детка, отдыхай, сам я один свой. Будто дернул, кто садит умер мой.

0: бьет, и это мой щит. Твою душу вижу в свете огней.
1: Без меня
0: и я танцую с ней. Где-то отбиваю, я не свой, будто дернул кто, сзади дует мой.

0: fucking from after 15.
1: Души покажинаем, готовят на кухне. Она знает, чем порадовать на ужин. Мужей достает из
0: гей.
1: Душу, пока в раковине
0: тает.
1: Весь от рогов до копыт закрытыми глазами тот,
0: кто
2: the semen.
0: Amazing.
1: Мелодичный.
0: Thank you.
1: Она

Смылка дизайнер, в зеркало посмотрел, располнял, снял с крючка на стене, вытер голову, надел, сел за стол, налил для аппетита, то есть большой бутылки с перевернутым, от аромата урчит желудок пустой, а ты такой кричишь ему с блюдом. Рот, рот, закрой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не такой, не

0: Данжина.
1: Сгорала в сотни тысяч звезд, любовь одета, роняла
2: семена.
0: Oh, I'm fucking coming.

0: estou.
1: Master.
0: Кто-то знает, как...
1: Subject.
0: Если будешь осторожен, но не сможет нас... Закрывай глаза.
1: Stick.
0: И считай до десяти. Сбываются мечты.
1: И бери, и one, two, three.
0: Закрывай глаза.
1: Stick.
0: И считай до десяти. Я узнала все черты.
1: Master.
0: Точно.
1: Game.

0: Destiny.
1: Dungeon Master.
2: It's a little bit for everybody.
3: Without further interruption.
0: Но судьба тебе подарила.
1: Fucking coming. Anal.
0: Пожалею, да и хуй с ним. Я же молода, мне надо трахнуть. А когда закончили, мы еще поговорим.

0: Гей секс.
1: До глубокой ночи.
0: Suck dick.
1: Выходить не лень, пусть даже там.
0: Gay party up here.
1: Сегодня
0: fisting anal.
1: Я в Майнкрафт. Включаю
0: секс.
1: Запустилась
0: Macabre.
1: Со мной
0: bad.
1: Как крипа в жаре. Пора. Меняем сегодня не
2: spanking
0: my ass.
3: Fuck you.

0: сегодня тестинг
1: anal.
0: Я в Майнкрафт.
1: Гей секс.
0: До глубокой ночи.
1: Suck dick.
0: Выходить не лень, пусть даже там.
1: Gay party up here.
0: Сегодня
1: тестинг
0: anal. Я в Майнкрафт.
1: Do you like what you see?

0: копаю немного в семена с железной ass. Ты крутой без вариантов, вот это прокричу.
1: Fuck you!
2: Oh, fuck you, leatherhead.
3: Coming.
0: В глубину

0: suck dick.
1: Выходить не лень, пусть даже там.
0: Gay party up here.
1: Сегодня
0: fisting anal.
1: Я в Майнкрафт.
0: Do you like what you see?

0: no Minecraft.
1: Deep dark fans. I'm an artist. I'm a performance artist. I'm hired for people to fulfill their fantasies. Their deep dark fantasies. Who's gonna be a movie star?
2: Yeah. Yeah.
1: This thing
2: ain't
3: no
1: Dungeon Master.
3: На юг нарисуй
1: door.
3: Но в миг его сотру за одной одну что-то тянет
2: дик.
3: Написать пять утра не ну а вдруг.
2: Как же где там чисто?
1: Dungeon.
3: Умбер считает.

0: It's a long process.
1: Отлично, тоже мне, да что романтичного.
0: This thing.
1: Можете мне не объяснять, и ваша мне была скучна.
0: Gay party.
1: Мне как ни крути, вас не понять, вы.
0: It's a long process.

0: Anal.
1: Данулов.
2: Семена.
1: Шли
3: Полбой.
1: На юг.
3: Лейс.
1: Над головою.
0: Swallow cock.
1: Как в раю. Женщина без...
0: Bad cock.
4: Latex glove.
1: Для любви. Таяло словно...
0: Дик.
1: В руках моих.

0: Stinger.
1: Женщины их плейс. Пахло как
0: Dungeon Master. Anal.
1: Твое в ночи. И в темноте сказал я.
0: Do you like what you see?

0: The semen.
1: Бронзовый глазный свет. Воздух Dungeon. Смешался с запахом.
2: Fucking slaves.
3: Really?
1: В объятиях крепких. Шлюп. Белый цвет. Вкус.
0: Bad cock.
1: Терпких.
2: Yeah.

Мальчики лавы, пацаны меняют кузы у черных. Наши везде, наши в... Сложно убить тех, кто выжил. Взрывают тех, кого нет с нами. Те, кто на нас половину закроют или завалят. Мама улица, папа спорт. Подо мной.

0: getting these bullshit jobs. Just kill that right now. They never materialize, and you need to get the crap off your own. I can give you jobs in the energy desk program. Cartoons are not a question.
1: Sorry. Czar for what?
2: Начни хотя бы...
3: Suck dick.
2: Ну чё ты такой...
3: No homo.
2: Хватит опять нудить, что я...
3: So fucking horny.
2: Просто раз...
3: Swallow cum.
2: Одно из моих...
3: Gay fun.
2: Я тебе покажу, как сильно ты...
3: Turns me on.
2: Ты весь такой...
3: I don't swallow cum.
4: Spanking ass.
2: Моим...

0: слез
1: Deep dark fantasies.
0: И первым просишь
2: Get down on your knees.
0: Всегда не забываешь
1: Dick. Loop it up.
0: Какой молодец. Любишь своих
2: Fucking

0: swallow my cum.
1: От чего? Все понимаю. У дорог, прислонившись по ветру, стоят.
2: И the semen.
1: Так печально.
0: I swallow.
1: Я пойду.
0: Assisting anal, $300.
1: Я рад.

0: Печальные летят под рубахою,
1: пенис
0: лаская. А
1: Настя
0: опять
1: boy next door, boy next door.
0: И опять
1: turns me on.
0: А
1: the semen
0: с березки упал
1: in my mouth.
0: Он как я оторвался от
1: dungeon.

0: родная, с тобой. Ты пойми, я гей. Не печалься, не стоит. И махнет на прощание рукой. И за мною
1: next door
0: закроет. Отчего так в России?
1: Swallow my cup.
0: Отчего хорошо так? Пальцы ветром в раз пролетят, а последнее
1: эх.
0: Она
1: опять boy next door, boy next door.
0: И опять
1: turns me on.
0: А the semen с березки упал
1: in my mouth.
0: Он как я оторвался от
1: dungeon.
0: Она
1: finger
0: опять
1: boy next door, boy next door.
0: И опять
1: turns me on.
0: А
1: the semen
0: с березки упал. Он как я оторвался.

0: А вы знаете, что такое
1: гей-парти?
0: Да, это мое имя. Ага, понятно.
2: Девушки, а чем вы занимаетесь?
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.
5: Boy next door. Dungeon. Dungeon master. That's amazing. Lube it up.
6: Make me come.

0: мечтает. Пилотом очень смелый, видно тот. Потому что только смелый сам полезет.
1: In my cock.
0: Потому что только
1: anal.
0: Уважает высота. Потому что в самолете все зависит от меня.

0: большие осадки.
1: Празднуй!
2: Да что же это такое?
3: Ёлки-иголки, это что это такое тут происходит?
4: Любезный, объясните нам. Я сам ничего не понимаю.
2: Феномен.

0: Это же Бублик.
1: Или это Юра.
2: Калаш.
1: Сангак.
2: Мастер.
1: Или это
2: Бесплатлайн.
1: Может быть, там Бернсли.

0: I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us, mindful of the sacrifices born.
1: Billy.
2: Ты начинаешь открывать пути в космос.
1: Dust ourselves off.
2: Ты собираешься выйти на простор космических.
1: Party.
2: Ты, может быть, попытаешься отдавить и космические.
1: That cocks.
2: Все это суждено тебе. Все это предстоит.

Если оно привлекает тебя своей гармонией и поражает своей необъятностью, значит, у тебя в груди бьется живое сердце.

0: еще не знаем. Для нас тайна. Потому что для нас еще тайна. И как это является? В космосе есть существа, которые еще больше. А знать что-то, значит...
1: Dark fantasies.

0: I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us, mindful of the sacrifices born.
1: Billy!
2: Дух, ты начинаешь открывать пути в космос.
1: Dust ourselves off.
2: Ты собираешься выйти на простор космических.
1: Party.
2: Ты, может быть, попытаешься отдать эти космические...
3: Fat Cox.
2: Все это суждено тебе. Все это предстоит.

Если оно привлекает тебя своей гармонией и поражает своей необъятностью, значит, у тебя в груди бьется живое сердце.

0: космосе есть существа, которые больше, а знать что-то, значит...
1: あ、今日は休みだったな。二度ね、二度ね。

0: Здравствуй, город первых.
1: Gay sex.
0: Свет твоих полночных
1: бар.
0: Здесь я
1: gay
0: санон.
1: Saxon bad cocks.

0: Billy Harrington.
1: Родной, а дом на сём, а
0: чачи
1: рядом поют. Гуляют пары по барам.
0: Without that.
1: Поют
0: девчата. Suck dick.
1: Ребята и тихим семеном наполняются.

0: Здравствуй, город первых
1: гей-секс.
0: Свет твоих полночных пар. Здесь я
1: гей
0: санон
1: Саксон Бэткокс.

0: you that Billy Harrington. Родно, а в том на сём. А
1: чачи.
0: Рядом. Поют.
1: Бен.
0: Гуляют пары по барам.
1: Without that.
0: Поют.
1: Гей.
2: Suck dick.
0: Ребята. Тихим семен наполняются.

0: gay website?
1: В моем телефоне меня найдут, когда придут
0: boy next door.
1: И первым с утра накормит ладони твои.
0: Stick your finger in my ass.

0: займемся этим утром.
1: Really?
0: Я позвоню хотя бы на минуту. За шаг до слишком много кажется ценным, но точно не
1: Spanking.
0: И точно не
2: Семен.
0: И все бы ничего, и все же еще бы
3: чуть-чуть.
0: И океан кажется.

0: finger. Fisting.
1: Единственной Ой. На свете плыву я сквозь
0: finger. И fisting.
1: К единственной Ой. На свете скорей до я добраться хочу. Я здесь, я...
0: Well,

0: my ass.
1: Непременно найдет, ведь так не бывает. Что были потеряны. Ведь так не бывает.

0: говорит, пусть придет.
1: Пусть my ass.
0: Непременно найдет. Ведь так не бывает.
2: Dungeon.
0: Что были потеряны.
2: Place.
0: Ведь так не бывает.
2: Dungeon.

0: Натер с ладошек.
1: Six hot loads.
0: Смешал.
2: The semen. Swallow.
0: Вроде не навоз.
2: Full master.
0: Дунул.
2: Two fat cocks.
0: Ну что могу сказать?
2: Oh yeah. Do anal.
0: Да повеселей. А так сидим, глядим.
2: Next door.

0: С него поймали
1: 100 баксов.
0: Опять прогнали
1: 6 hot loads. 15 anal.
0: Аж до слез. Ну что могу сказать?
2: Oh yeah.

0: это пацанский мод. Не обессудь, но ты
1: спану.
0: Когда протянул, все мои делают.

trumpets on. Calm me in my ass. Warning, calming in my ass. Сломала голову. Сложные задачи, слишком много. Calming in my ass.

0: Я сделал вид, что в этом нет ничего такого, и я сказал тебе.
1: Billy.
2: I'd be right happy to.

0: Seems like you, you want to go for a paddle, huh?
1: Ослепший старый ночью проходил, на кухне разлил он эликсир, и лишь проговорил:
2: Do you like what you see?

0: Бестер.
1: Бо данжен бомбе.
0: Порвали сеть фонарей.
1: Банды
0: кастрали сроли типа полотруаришли.
2: Платформе.
0: Сарит.
1: Да, да.
0: Лейка
1: склад.
0: Уи-уи.
1: Бомбе. Сагнация могилы.
0: Луна.

0: Anal.
1: Он всегда любил.
2: Suction.
0: Folk matter.
1: Помогло.
3: Semen. Maggots.
1: За полчаса сожгло. Но в ночной
0: in dungeon.
1: Кто-то рявкнул.
4: Очень хорошо.

0: Ну понятно. Так, ну что, сколько стоит?
1: This thing is 300 bucks.
2: 300 баксов он хочет.
0: 30, да?
2: 300.
0: Сколько? Ты чего? Да я в Питере за эти деньги могу новую машину купить! Это что за...

0: Banking.
1: Тут крепко держит а местный не любит играть и не умеет лепить снежную
2: спектаками
1: будет шопа. Уехал
2: бой next door
1: туда, где гэмор джобы. Синий как медный купорус, куда синий, чем аватар. Какой еще путь? Я будто в лодке качаюсь, петляя путями. Парни в темную подворотню, заводя эту
0: руку
1: новогоднюю, но подскользнувшись, падая нырнуть, умудрился головой на холодную.
0: Как
1: уснуть? И снежная

0: Я вернулся в
1: Данжен
0: на краю.
1: Данжен.
0: Детство, где прибой лежит в луны. Знаю, не зря стены трёх. Наконец вижу я знакомых. Балтийский
2: Закшен.
0: Рыжая
3: Назнец.
4: Don't touch me there.
0: Грузия, Онтарио. Балтийский
5: Чуй Симен.
0: И ты Балтийский. Ты мой. Я ворвусь отчаянно пенную воду. Несмотря на крики
6: Белый
0: обниму. Помню первую руку, счастье до небес.
7: Sex.
0: Первый вечер нашей встречи там, где в Балтийский
2: Бакшен,
0: рыжая
3: Назнец.
4: Don't touch me there.
0: Гроздья янтаря, Балтийский
5: Бакшен. Чуй Симен.
0: И ты, Балтийский Бакшен, ты мой. Вспомню, как меня а в глазах твоих искрилось отражение. Вспомню вкус соленый пламени. Плавил золото золоте. Балтийский рыжая
4: Назнец.
0: Грузия, Онтарио. Балтийский
5: Чуй Симен.
0: И ты Балтийский. Ты мой Балтийский рыжая
3: Назнец.
0: Упал он Грузия. Балтийский
5: Чуй Симен.
0: И ты Балтийский. Ты мой Балтийский.

0: Свинино. Рыжая ядовитая.
1: Don't touch me there.
0: Розовые янтаря. Балтийский волны. Балтийский берег. Ты мой. Балтийский
1: Свинино.
0: Рыжая
1: ядовитая. Don't touch me there.
0: Розовые янтаря. Балтийский
1: Свинино.
0: Волны. Балтийский берег. Ты мой.

0: Когда этот
1: данжен,
0: значит, нужно остаться. Начиная с
1: gay sex.
0: Получив...
2: God bless.
0: Сам себе...
1: Fisting ass.
0: Нафига этот
1: данжен?
0: Да кому я там...
1: Swallow.
0: Появлюсь в нем опять.
1: Fingering.
0: Стыгни опять.

0: когда опять никто скажет. Я понял, я совсем один, когда открыл веб-сайт. Перед домой стоял хозяин, Азиан. Он выпил меня, он сказал, теперь ты твердым будто бой.
1: Подмету один пол, я ж подумал, я им помогал, как пол.
0: Трудными судьбами танцуют над целыми сутками, чтобы обеспечить мой свой. Все я воюю с ублюдками, что называют их суками. Я отправляю нокаут их, чтобы показать.
2: Со слезами принёс мне.

0: enough.
1: Приключиться вдруг.
2: Suck some dick.
3: Кому-то в трудную минуту. Вот что значит настоящий.
2: Suck some dick.
3: Кому-то в трудную минуту. Вот что значит настоящий верный.
2: Slave.
4: Spanking ass.
3: Кому-то в трудную минуту. Вот что значит настоящий.
5: Anarchy.
4: Spanking ass.
3: Кому-то в трудную минуту. Вот что значит настоящий.
5: Anarchy.
4: Thank you.
5: God.